0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

«Физкульт-привет, человечество», говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали! Погнали!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирск. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Названы лауреаты литературной премии Владислава Крапивина. Премию в номинации «Выбор профессионального»

0: Реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет – самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
5: О, Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
7: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
8: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: you grow what I grow.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Огромного судака удалось поймать рыбаку из Исети в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле светомузыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Ядин. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
0: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
6: Итак, сегодня 15 октября в Екатеринбурге ожидается преимущественно облачная погода, без осадков и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
2: Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
1: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно. KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
7: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
8: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
9: Rock and talk. На рок-арсенале.
10: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание.

0: Реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы Тед и Ко. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: ООО «Remax», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-9002-480.
5: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
6: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
8: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Рок-арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Россияне застряли в Турции из-за потопа в Стамбуле. Наши туристы всю ночь провели в местном аэропорту. Некоторые ждут возвращения домой более 36 часов, пишет ТАСС. 14 октября в Стамбуле выпало более 200 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд. Дороги и переходы затоплены. В школах Стамбула сегодня отменили занятия. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до конца сегодняшнего дня. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как Наутилус Помпилиус. Доллар 83.95, евро 93.92.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

Или привет тем, кто прибавлял, значит, соглашался с этой кавер-версией ирландской группы U2, их респектабельный вариант на песню, которая появилась в 88 году от коллектива The Pogues и вошла в альбом U2 этого года в качестве большого респекта к творчеству Шейна МакГоуэна, лидера группы Pogues. Отдельный привет тем, кто эту пластинку уже успел заценить. У нас впереди Blues Bastards, где играет и поет наш Коля Шабуневич. Коля, тебе привет. Где бы ты ни был, всегда объятия любим. А главное, ждем. А еще в продолжении будут Radiohead. Ну, а уже сейчас картинка из жизни человека любого века. Легендарнейший Джет Рутал. Bungle in the Jungle.

0: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
1: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
0: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
2: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Обожаю, когда орет Пол Стэнли, Kiss. Ну и визиточка на все времена. Rock'n'Roll All Night. Rock'n'Roll – это музыка, которая с нами не только ночью и днем, но и всю жизнь, да, ведь? Кстати, минут через 25-30 приблизительно кому-то из вас готова буду подарить очередные два билета на концерт группы Rockets на сцене клуба «Свобода» 21 октября. В 6 вечера будут выступать французская рок-группа, которая в честь своего 50-летия дебютного альбома будет давать концерты в России, в Санкт-Петербурге, в Москве и у нас в Екатеринбурге. Так что не пропускайте эту замечательную возможность от меня получить в подарок два билета. Если любите Rockets, Space Rock, ну и вообще слушаете рок-арсенал. 227-1045. Помните наш телефон, запишите, пригодится минут через 25-30. Так что заранее желаю удачи. Ну а в продолжение... Франц Фердинанд, Джон Леннон, Йоко Оно в рубрике «Национальный продукт. Смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта». Все в рок-н-ролльной. Про любовь с первого взгляда. Роберт Плант. «Hurt in kind».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауле в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосядского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар – 83,95, евро – 93,92.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
6: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 14 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Ашинские ребята, герои межконтинентальных побед. Горький парк. Стея, заглавный трек с их легендарного альбома, который знаем и любим, ну и песню все знаем наизусть, да ведь? Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть распрекрасная новость. Прямо с пылу с жару появились у меня пригласительные билеты на предстоящий живой концерт для любителей блюза, живого звука. Наши красавцы. Екатеринбургская группа Blues Doctors приглашает вас на ночь гитар в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Хотите билеты? Готовьтесь. Минуты через 15-20 с удовольствием кому-то из вас подарю. Если, конечно, не забыли номер нашего телефона 227-1045. Blues Doctors – один из выдающихся российских коллективов в ночь гитар в эту субботу. Будет радовать хорошей, классической, настоящей, живой блюзовой музыки. Так что желаю вам души и удачи. Ну, а как обещала, уже сейчас концертной площадке Эрик Клэптон, композиция «Age of Darkness», инструментал, который все настоящие ценители тоже знают.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня, отмечает РБК. Между тем, в соседнем Пермском крае сегодня ввели режим ракетной опасности. Это 4-й случай, когда такую угрозу объявили в регионе в середине дня. Тем временем в Оренбургской области отменили ракетную опасность, пишет Е1. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщил агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

0: «Арсенал».
1: Не пропустите для ценителей блюз-рока, классического рок-н-ролла и живого звука. Группа «Blues Doctors» приглашает вас на «Ночь гитар» в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Это новый концертный проект, который объединит известных музыкантов города и подарит зрителям вечер, полный мощных гитарных рифов, импровизаций, джемов и неожиданных творческих союзов. В программе признанные рок-шедевры и легендарные композиции. 12+.
0: Рок-арсенал. Екатеринбург.

0: «Магистральный подход». Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Дайджест сообщений официальных железнодорожных пабликов по традиции начнем с новостей федеральной повестки. РЖД создают систему железнодорожной сети связи нового поколения. Об этом заявил замглавы холдинга Евгений Чаркин на форуме «Цифровые решения». Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» информирует, что отечественная система технологической железнодорожной сети создается на базе стандартов LTE и 5G. Использование широкополосных каналов позволяет гибко управлять трафиком, обеспечивать критические коммуникации, подключать множество устройств одновременно. Внедрение в России нового стандарта железнодорожной связи позволит повысить эффективность и безопасность всей железнодорожной системы. В состав информационно-управляющих систем будут включены такие технологии, как виртуальная сцепка, управление движением поездов с высочайшим уровнем автоматизации, интернет вещей и другие. Говоря об актуальных трендах, замглавы РЖД привел в пример технологии связи для пассажиров высокоскоростного сообщения. Современные условия, высокие скорости, накладывают серьезные ограничения на работу традиционных методов. Поэтому, не исключая работу с операторами мобильной связи LTE, холдинг в качестве базовой технологии рассматривает связь через спутник. РЖД прорабатывают проект ВСМ «Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург». В соответствии с поручением президента страны, РЖД проведут технико-экономическое обоснование и сформируют техническое задание на проектирование. В рамках этой задачи планируется определить предварительную этапность строительства, параметры трассировки, основные технические решения. Найти оптимальные варианты помогает совместная работа с регионами прохождения будущей трассы. Так, на днях план действий по реализации проекта обсудили глава РЖД и губернатор Нижегородской области. Невозвратные возвращаются. Холдинг РЖД продлевает действие невозвратных тарифов в поездах ФПК на 2027 год. При покупке такого билета скидка составляет 20%. Предложение действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов. Билет нужно успевать оформить не позднее 5 дней до отправления поезда. Тариф применяется с большинством других акций. В их числе РЖД-бонус для студентов, большая семья, в день рождения лучше поездом и другие.
2: Канал Телеграма РЖД сообщает, что в октябре и ноябре продолжается распродажа в плацкарте. В зависимости от даты поездки, поезда и места, выгода может составить до 40%. Скидка распространяется на билеты в плацкартные вагоны и вагоны с местами для сидения ряда поездов федеральной пассажирской компании, в том числе тех, которые отправляются из Екатеринбурга, Перми, Сургута, Нижневартовска и Нового Уренгоя. В акции участвуют и межрегиональные финисты из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган. Полный перечень поездов, а также вся актуальная информация об акциях и спецпредложениях в разделе «Тарифы и акции» на официальном сайте РЖД. Свердловская железная дорога в своем канале «ВМАКС» напоминает, пригородные поезда перешли на зимний график. В осенне-зимний период поездок на природу становится меньше. Потребность в остановках возле садов и дачных поселков, а также дополнительных поездах, снижается. Поэтому их выводят из расписания до следующей весны. Популярный у туристов «Орлан» в Оленьи ручьи в этом году совершит последний рейс 25 октября. Так что еще есть возможность успеть насладиться пейзажами парка и золотой уральской осенью. Все актуальные изменения можно уточнить в мобильном приложении РЖД пассажирам и на сайте Свердловской пригородной компании. Уральский экспресс едет в Верхотурье. Новый туристский маршрут СВЖД запускает 22 октября. Однодневный тур объединит железнодорожную романтику и знакомство с историей и архитектурой духовной столицы Урала. Туристы смогут посетить величественные храмы, прикоснуться к традициям художественных промыслов и ремесел. А в путь исследования в вагоне-ресторане и в вагоне-баре отведать шаньги с картофелем, пирожки с черемухой и другие блюда уральской кухни. Поездка начнется на станции Екатеринбург-Пассажирский в 6:40 местного времени. Возвращение в Екатеринбург в 11 вечера. Поезд также сделает остановки для посадки и высадки пассажиров в Невьянске и Нижнем Тагиле. Билеты продаются в ЖД-кассах и онлайн. Дополнительно к проездному документу можно оформить и экскурсионную программу.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Музыка мирового класса. Рок.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег к себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по два полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробуса А330-300. Вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале.
0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
6: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и плюс 14 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

все, может быть, что вдохновлялся знаменитым сочинением Роллингов «Painted Black». Гэри Ньюман, легендарный мультиинструменталист, легенда новой волны. Композиция, кстати, «Here in the Black» является очень известной в его дискографии, но у нас впервые прозвучала. Так, по шарте в 2013 году выходила композиция в качестве сингла. Очень мощно звучит. У нас Red Hot Chili Peppers, Talking Heads, продолжение очень скоро. Половина шестого вечера на наших студийных, где бы ни были, здорово, что с нами. Ну и почаще заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, есть что оценить. Появились новинки. Вот, например, новая работа Роджера Тейлора. Барабанщик Queen выпустил новый сольный альбом. Обратите внимание, подробности в группе ВКонтакте. Ну а сейчас для открытых сердец нетленная песня Дэн МакКаферти, Назарет, Place.

Было заводное. Это веселая песня про малину, ту самую ягодку, мажорку, которая гоняет, не соблюдая ПДД. У нас таких девочек нет, да, ведь, девчонки? Так что отдельный привет всем, кто рулит. Ну и так, чтобы мужчины лишний раз вам зеленый свет тоже включали. Creedence Clearwater Revival только что в продолжении очень скоро легенды 90-х Bush, B.B. King, Eric Clapton в тандеме, а в рубрике «Национальный продукт» группа Blues Doctors, которые нынче 17 октября в эту субботу будут давать прекраснейший концерт. Приглашают вас на ночь гитар в эту субботу в клуб Нирвана. Ну и завтра, кстати, на этот концерт у меня будет еще парочка билетов пригласительных, так что если кому-то завтра повезет, то очень повезет, а сходить нужно всем в эту субботу ночь гитар и наши красавцы Blues Doctors. Не пропускайте. Здесь Виолетта, классного вечера. А это Финный поэт Solve the Fall. Тоже приглашение туда, где, может быть, кого-то уже ждут.

0: вы выбираете литые диски SCAT?
1: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В Joy-Pub'е в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад. Пишет РИА Новости. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщило агентство РИА Новости, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге на Палатинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны быть завершены сегодня, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. Работы завершат к концу октября. Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

своего концерта по-прежнему дорогого стоит под бурные аплодисменты сэр Пол Маккартни. В 2013 году его концертное выступление на BBC. Песня «News», его пластинка.

Том Морелло, поздравляем с тем, что выпустил в этом году свой первый сольный альбом. Легендарнейший гитарист, лидер Rage Against the Machine, сейчас в образе настоящего рокера с опытом выпустил альбом под названием «Каждый получает то, что хочет». Everyone gets everything they want. Ну и эта песня под названием «Нас не сломить», «They can't kill us all». С этой пластинки отдельный привет тем, кто штурмом взял этот релиз. В записи, кстати, альбома принимал участие его сын Роман Морелло, который несколько песен написал. Серж Танкян отметился в релизе. Так что загляните. Я надеюсь, что этот альбом кому-то очень даже зайдет. У нас под бурные аплодисменты очень скоро Дэвид Гилмор, Элис Купер. Ну а уже сейчас хулиганы с 40-летним стажем нынче дают повсеместные концерты. И у нас сейчас зажгут это Мотли Крю. Пожелание на этот вечер: не сходи с ума, лучше иди погуляй. Don't go away, mate. Just go away. Motley.

Вот он, кошмар, кошмарнее которого и придумать невозможно. Последний человек на земле. Last man on earth. Большой мастер своего дела Элис Купер нынче не только пополняет свою дискографию, выступает, но и ведет шоу. Вот подробности в нашей группе ВКонтакте можете лицезреть. Ну а сегодня в 9 часов вечера состоится очередное прекрасное рок-шоу «Rock and Talk». В гостях у Алексея Коршуна Александр Кузнецов, многолетний звукорежиссер группы «Агата Кристи». Будет интересно продолжение беседы о сокровенном, о самом интересном, о звуковых эффектах, ну и вообще о истории, которую многие для себя откроют благодаря программе сегодняшней в 9 вечера «Rock and Talk». Алексей Коршун и Александр Кузнецов. У нас впереди будут «Рамштайн», «Зажгут», «Алтравокс». Ну а для котиков, которые практически в 7 часов вечера гуляют сами по себе, строки.

0: Арсенал.
1: Не пропустите для ценителей блюз-рока, классического рок-н-ролла и живого звука. Группа Blues Doctors приглашает вас на ночь гитар в эту субботу, 17 октября, в клуб Нирвана. Это новый концертный проект, который объединит известных музыкантов города и подарит зрителям вечер, полный мощных гитарных рифов, импровизаций, джемов и неожиданных творческих союзов. В программе признанные рок-шедевры и легендарные композиции. 12+.
2: Экологически чист.

0: Дома.
1: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
2: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
5: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
9: ООО «Римэкс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
10: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
11: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает зарплату примерно 190 тысяч рублей. Причем 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан, отметил депутат. По его мнению, также сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, пишет Life.ru. В Екатеринбурге 17-летний студент колледжа задержан за поджог двух автомобилей полиции. Инцидент случился ночью 15 октября. Как сообщили в СКР области, подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег машины возле здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов. При задержании он был вынужден применить табельное оружие. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Впрочем, ранение студент получил по касательной. Госпитализация ему не потребовалась. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, пишет Ядин. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» стартовал в среду в Екатеринбурге и продлится до воскресенья 18 октября включительно. В Уральском центре развития дизайна представлены работы более 200 мастеров со всей страны. Керамика, украшения, игрушки, декор, отдельная зона гастрономическая, мед, ремесленные сыры, травяные чаи, разные деликатесы. С пятницы по воскресенье будут работать творческие мастерские. Вход свободный. Напомню, центр развития дизайна находится на Горького 4А. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
0: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
5: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и плюс 14 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
6: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

ничего не осталось, только кости для воронья. Bones of the Crones. Nickelback. Эта композиция, кстати, поддержана вами, слушатели рок-арсенала. Любители компьютерных действий, конечно, знают, для чего создали этот трек Nickelback. Ну а 30 октября ждем их новый альбом под названием Everything Under the Sun. Рок-арсенал здесь в Виолетте, на наших студийных, начало 8-го. Классно провести. В 9 часов не пропускайте сегодня программу Rock and Talk. В гостях у Алексея Коршуна Александр Кузнецов, звукорежиссер группы Агата Кристи. Беседы будут интеллектуально интересными, так что все вас ждет самое интересное в 9 вечера в программе Rock and Talk. Ну а продолжение ловите Deep Purple, будут Aerosmith. Ну и для тех, кто в пути, зажигаю вновь зеленый. Это Джейкоб Дилан, Wallflower. Слушаю сопроводительно, не замечать препятствия. One headlight и на одной фаре. Доберемся.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арсенал.
1: Не пропустите для ценителей блюз-рока, классического рок-н-ролла и живого звука. Группа Blues Doctors приглашает вас на ночь гитар в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Это новый концертный проект, который объединит известных музыкантов города и подарит зрителям вечер, полный мощных гитарных рифов, импровизаций, джемов и неожиданных творческих союзов. В программе признанные рок-шедевры и легендарные композиции. 12+.
0: Рок-арсенал.
2: Екатеринбург,

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-Арсенал.

Группа, которая 60 лет подряд не только греет уши, но и радует души. Scorpions, Shining of Your Soul. Отдельный привет тем, кто совпадал. Ну а что касается предстоящих планов, очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа кино. Ну а уже сейчас одна из знаменитых кавер-версий. Автор канадка Джуни Митчелл написала лучший вариант. Сделали они группа Counting Crows. Сегодня, кстати, 30 лет с момента выхода в свет их пластинки «Возвращение спутников», «Recovering the Satellites». Очень рекомендую послушать. Ну, а эту песню вы знаете, огромный любите. «Counting Crows», «Big Yellow Taxi»,

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Россия продолжит закупать бензин из-за рубежа как минимум до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что это необходимо для обеспечения потребностей внутреннего рынка и пополнения запасов, которые уменьшились летом. Объем импорта составляет около 10% от общего потребления внутри страны. Однако точные цифры вице-премьер не назвал. Напомню, Россия начала импортировать нефтепродукты с начала лета, пишет «Интерфакс». Между тем, ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильна. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона, ссылаясь на информацию, которая прозвучала на совещании в облправительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании участвовали представители ТЭК и профильных ведомств. На заседании отмечено, что объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. В Бурятии планируют снять фильм о юности Чингисхана с участием Стивена Сигала. Об этом сообщил министр туризма региона Элдар Дорджиев. За основу сюжета могут взять произведение писателя Алексея Гатапова «Темуджин». Актер пообещал изучить книгу, и потом начнется обсуждение кинопроекта. Возможно, в Бурятии снимут сериал, похожий на «Игру престолов», отметил министр туризма. Он также напомнил о том, что Стивен Сигал считает Байкальский регион местом, где жили его предки, и живо интересуется восточной культурой. Официальный курс доллара на пятницу 83,76, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня мы продолжим нашу беседу со звукорежиссером Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». В первой части нашей беседы мы много говорили как раз о группе «Агата Кристи», что вполне логично, поскольку все ранние альбомы «Агата Кристи», вплоть до альбома «Опиум», записывались с участием моего сегодняшнего гостя, и поэтому начнем мы вторую часть беседы с Александром Кузнецовым. Опять же, с трека группы «Агата Кристи» называется «Он, я буду там».

0: Это была группа Агата Кристи. Сначала песня «Я буду там» из альбома «Позорная звезда» 93-го года. И этот альбом был записан при участии звукорежиссера Александра Кузнецова, который сегодня у нас в гостях.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Хочу отойти немножко от темы Агаты Кристи и рассказать о других предках, которые в то время тоже создавались, интересные, да. Ну, в общем, по той же технологии. Наложением звукозаписи, используя два магнитофона. Группа Вадик Кукушкин и оркестр. Альбом «Харакири». Мне очень нравится этот альбом, и в том числе по звучанию. У меня есть, конечно, к чему придраться, да. Тогда звезды сошлись, очень хорошие музыканты в этом альбоме участвовали. Это Юрий Федорович Хазин, сам Вадик Кукушкин, Виктор Коврижных, Юрий Мишков и Александр Плюсунов. То есть музыканты, ну, я считаю, по тем временам первого эшелона. И это слышно буквально с первых нот этого альбома. Хотя альбом конкретно панк-рок. Такой добротный, жесткий, очень и злой панк-рок. Тексты, на самом деле, ну, Вадик Кукушкин вообще, он молодец в этом плане. То, что как в поэтическом плане, то есть вот, я бы сказал, жонглирование словами. У него это здорово получается.
0: Ну, надо сказать, что Вадик Кукушкин стоял у истоков группы «Чайф».
2: В том числе, да. Многие песни, которые до сих пор исполняются «Чайфом», автор текста Кукушкин. Это Вадик Кукушкин, да. И тогда мы записывали, на самом деле, два параллельных альбома, в том числе альбом «Встречное движение», и музыканты одни и те же, только фронтмен менялся, на самом деле.
0: Ну, да. Надо сказать, что лидер группы «Встречное движение» Юрий Хазин был, наверное, единственным на тот момент участником Свердловского рок-клуба, имевшим диплом дирижера. А группа «Встречное движение» декларировала свою музыкальную идеологию самим своим названием. «Идем против мейнстрима, против течения». Встречное движение. То есть имелся в виду тот рок, который игрался тогда в Свердловске. Жесткий, достаточно тяжелый, мрачноватый. А у встречного движения это был эстетичный арт-рок с акустическим уклоном. И сейчас я предлагаю послушать этот самобытный коллектив на рок-арсенале в программе Rock and Talk, группа «Встречное движение».
3: Снова зовет дорога, книга и два холста.

0: мы это
1: современное
0: фоном...
1: профессиональное оборудование, да.
0: Но это время вырез... современное, да. Мы это фоно STEM, которые писали на высокой скорости, высокое качество. На данный момент, может быть, только самые лучшие компьютерные системы, ну, так сказать, могут соревноваться с качеством этого оборудования. Ну, конечно же, были у него недостатки. Появился приличный пульт, мониторы Yamaha NS-10, тоже классика на то время. А что самое главное, то есть очень демократичная атмосфера. То есть свободный доступ к этому оборудованию. Мы приходили днем, ночью, заходили. Ну, в то же время там открылся бар дяди Вани. Ну, не знаю, там, наверное, рассказывали, может быть. То есть вот в предбаннике, если заходить на киностудию со стороны Софьи Ковалевской, там, как вот заходишь, сразу налево был бар. И там сочное место. А на студии постоянно какая-то работа происходила. Мы получили возможность экспериментировать. На то время это был у нас альбом «Коварство и любовь». Создание этого альбома, на самом деле, такая достаточно тернистый путь прошел, потому что, на самом деле, есть две версии этого альбома.
1: Да, существует так называемый самоиздатовский альбом, то есть на кассете, на магнитной пленке, и официальный релиз, первый вариант, и оригинальный релиз, изданный на виниловой пластинке, первый вариант с электронным звучанием, не устроил самих участников группы Агата Кристи. Записывался он в 89-м году, а второй вариант был записан уже для виниловой пластинки с более аутентичным саундом Агаты Кристи в 90-м году. Из этого альбома предлагаю послушать песню «Танго с дельтапланом». Первый опыт как композитора-песенника Александра Козлова, клавишника Агаты Кристи. Группа Агаты Кристи на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Продолжаем нашу беседу со звукорежиссером Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». На данный момент он звукорежиссер студии при Театральном институте. И говорим мы, конечно, о звукорежиссуре как искусстве, как особом творчестве.
1: Тогда еще существовала студия на Карла Либкнехта 5, и тогда тоже студия, которая уже была интересна, это по оборудованию. И появился тогда многоканальный магнитофон Fostex 8, на который уже можно было не использовать метод перезаписи. Надо сказать, что метод перезаписи, у него большой минус, приказы перезаписи качество падало.
0: Падает? Потому что пленка, она изнашивается.
1: Изнашивается, накалятся шумы. Так как приходилось делать много дублей, очень много раз прокручивать, то с каждым разом немножко что-то пропадало. А тут появился магнитофон, который просто можно было записывать на разные дорожки, просто одну прослушать, а другую записывать.
0: Сколько было каналов?
1: 8 каналов.
0: 8?
1: Да. И это было на самом деле круто.
0: Эбби Роу записан на 8-канальный магнитофон.

0: Ну, по оборудованию, я сейчас могу вспомнить, Alesis Multiver. Ну, по крайней мере, вот этот бренд Alesis был очень популярен. Alesis Mackie Fostex.
1: Фирменное оборудование, да.
0: Фирменное оборудование.
1: То, которое, все, что приходило за рубежа,
0: да, которое
1: фирма
0: обеспечивало какое-то уже приемлемое качество. Угу. Тогда, на самом деле, интересный факт, вылезли такие проблемы. Частенько студийная работа, она приводила порой к тому, что пресловутый драйв, да, который, может быть, мы кроме говорили, он на какой-то момент терялся. Потому что много очень внимания уходило на технику, это было действительно как бы интересно же, и не было такого большого опыта работы. И поэтому я считаю, что некоторые альбомы, записанные в то время, они выиграли в студийном качестве, безусловно, но проиграли вот в том самом пресловутом драйве.
1: Меньше рок-н-ролла, но больше качества. Ну.
0: Да. Мне вот на самом деле, вот я с большим удовольствием слушал альбомы, концертной записи. Вот, например, Юрай Хип, мне очень нравился альбом концертный. Слушайте, так здорово играет.
1: Да, я тоже считаю, что зальный альбом группы Юрай Хип, Live 73-го года, это лунный альбом концертной записи. Но композицию July Morning в зальном исполнении мы, пожалуй, слушать не будем по причине ее зашкаливающей продолжительности, а послушаем трек под названием Sweet Lorraine, Милая Лоррейн, мощное звучание и драйв группы в ней переданы особенно отчетливо. Группа Юрай Хип на Рок-Арсенале в программе Rock & Talk.

0: Это была группа Eurohip с одним из номеров своего зального альбома 73-го года. И это такой образец живой записи, который сохраняется наряду с исполнительским мастерством, еще и, конечно, концертный драйв.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это другая область, то есть запись концерта, это не то, что студийная запись. Энергетика сохранена, да, звук классный, все хорошо, вообще отлично.
3: А студийные альбомы немножко звучат, на мой взгляд, выхолощенно.
0: Конечно.
3: Ну, возвращаемся, что называется, к истории звукозаписи.
0: Свердловского
3: звукозаписи. И наступила первая революция звукозаписи. Я, на самом деле, со свою бытность звукорежиссером насчитал их 5. То есть появилась цифровая запись. Первая, это, наверное, мини-диски.
0: Ну
3: то
0: да.
3: То есть появилась так называемая... нелинейный монтаж, прямой доступ к информации на диске. То есть можно было любой фрагмент из, на этом диске выдернуть и вставить в любое место. Ну, что сейчас, собственно, на компьютерах и делают.
0: Да.
3: Тогда и появились многоканальные цифровые устройства. Прежде всего, это ADAT-магнитофоны. Эти устройства позволяли записывать те же самые 8 каналов в цифровом качестве. А цифровое качество, оно предполагало идентичное повторение. Каждый раз, сколько бы раз не воспроизводил, качество одно и то же. А, еще надо сказать, что появились на основе мини-диска тоже многоканальные студии звукозаписи. Ну, они все были четырехканальные. Тогда я покинул группу Агата Кристи и какое-то время работал на радиостанции.
0: Недалеко отсюда.
3: А?
0: Недалеко отсюда, где
3: да,
0: мы сейчас
3: да,
0: сидим.
3: Да. У меня... пригласили в качестве звукорежиссера, начальника звукоцеха в театр драмы, в котором проработали 20-25, уж не помню, страшно вспомнить. И там была студия. В то же время, еще, наверное, стоит помянуть студию Виктора,
0: конечно,
3: Зайцева.
0: Конечно, Виктор,
3: да?
0: Виктор,
3: да. То есть студия, которая тоже, примерно, в то же время параллельно существовала в помещении Мускомедии какое-то время была. После этого он переехал в консерваторию. И студия НП. Тоже очень знаковая, очень интересная. Там было написано очень много альбомов, которые прямо в то время получили коммерческий успех.
0: Около 200 альбомов различных исполнителей, работавших в самых различных жанрах, было записано на студии Виктора Зайцева. Мне, честно говоря, очень нравится материал Ольги Лебедевой. Ее альбом «Быть общей деткой». Вышел он в 91-м году. Из него прозвучит песня «Ты не мужчина». Ольга Лебедева на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Рок.
1: На рок-арсенале.
2: Ну, это начало 90-х, первая половина 90-х.
3: Да, да, да. Это все вот достаточно кастрировано. Вот мы, я что-то то, что рассказывал до этого, да, это происходило в течение нескольких лет.
2: Ну да. Это
3: прямо так все плотно.
2: Все
3: плотно.
2: Очень быстро происходило.
3: Год, да. А я вот сейчас перешел уже к 96-му году, да, вот, угу. Запись и так далее, и так далее. Я преднамеренно выпускаю электронные музыкальные инструменты, драм-машины и прочее, прочее, прочее, да? Это тоже, это на самом деле прямо целая вселенная. Начало нулевых годов, компьютеры, все. Появилась возможность все это визуализировать. То есть музыку стало возможно увидеть на экране, ну, так да. Называемую звуковую волну. И монтаж тоже самое, да, облегчился просто в порядок.
2: До этого звукорежиссерские уши были главнее, чем глаза, да?
3: Да. Я в определенный момент поймал себя то, что монтаж я делаю, не слушаю. Просто вот по картинке
2: да,
3: делаю.
2: Да, ты же видишь уже практически.
3: Да, уже видно, что примерно.
2: И ты можешь себе представить, какие частоты и что там будет звучать.
3: Да, да. Даже некоторые буквы можно увидеть.
2: Конечно, они тоже определенно имеют графику.
3: Такая вторая такая революция, которая, на мой взгляд, очень тоже повлияла на звукозапись. Третья революция, да, я бы, наверное, назвал появление цифровых студийных пультов. Это уже конец нулевых, начало десятых годов. Ну, прежде всего, конечно, это сказалось на звукорежиссуре концертной. Появилась повторяемость результата, да. То есть это, по сути, что такое цифровой пульт? Это компьютер специализированный, конечно. У которого есть память. И он помнит...
2: Все установки, да.
3: Да, фестивали, да, когда, так называемые, солянки. Когда в концерте участвуют 10 групп, предположим, да. Прошел саундчек, настройка оборудования, сохранили этот пресет, звучание, следующая группа пришла, отрепетировали и так далее, и так далее. И время концерта вся настройка начала сводиться к тому, что музыканты выходят на сцену, подключаются, вызывается пресет, проверяется, что все работало, и поехали. Следующая революция, наверное, в которой мы сейчас находимся, это приход искусственного интеллекта звукорежиссуры. Нейросети и прочее, прочее. Генеративные сети, обработка звука пользуем нейронной сетей, тоже очень много этого.
2: Кстати, песня группы Beatles, последняя на данный момент, которая была издана в 2023 году, называется «Now and Then», «Сейчас и потом». И при ее подготовке был использован искусственный интеллект, точнее, технология разделения источника звука, поскольку в основе этой песни лежит демо-версия песни Джона Леннона. И вот из этой демо-версии требовалось извлечь его голос. И они это сделали. Группа Beatles на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Дэн, так называлась прозвучавшая песня. Это последняя на данный момент официальная запись группы Beatles. Сегодня мы говорим о звукозаписи и звукорежиссуре с моим гостем, звукорежиссером Александром Кузнецовым. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: На самом деле мы живем в очень интересное время. То есть революция такая серьезная, и к чему она приведет, прямо интересно посмотреть. По крайней мере, то, что это очень сильно начинает влиять на творческий процесс, немаловажно, творческий. Причем, наверное, вот эта революция больше всего вторглась именно в творческую область. И, конечно, технология. С одной стороны, облегчает процесс, с другой стороны, ставит такие довольно сложные, в том числе этические, так сказать, вопросы, которые, ну, пока очень трудно найти однозначное отношение к этому.
0: Ну, в каком-то смысле это инструмент. Я согласен, что можно сделать много чего интересного с помощью искусственного интеллекта.
2: Как любая технология, да, всегда имеет две стороны.
0: Но две стороны, да, потому что те же лудиты не разрушали все станки.
2: Посмотрим, что из этого выйдет. Группа Трек. И слушайте, мы, так сказать, экспериментируем, там, сидим в этом комнате общежития, это было в те времена, какие-то записи, и вдруг появляется альбом Трек, как называется?
0: Самый такой серьезный Трек 3, конечно, на мой взгляд.
2: «Дайте нам понятных песен».
0: «Дайте нам понятных песен». Это уже группа «Кабинет» все-таки. Коллектив, возникший на обломках группы «Трек» и возглавляемый Игорем Скрипкарем.

0: Это была группа «Кабинет», альбом «Вскрытие», записанный Александром Полковником Гноевых, коллегой по звукорежиссерскому цеху моего сегодняшнего гостя Александра Кузнецова.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, почему я его вспомнил? Потому что вдруг у нас здесь под боком где-то так записывают круто барабаны. А тогда, ну, появились эффекты, да, вот эти обработка. Ну, да. И вот, ну, звучало прямо, вот для нас это потрясло это звучание.
0: Очень классно записаны альбомы. Даже, понимаешь, в чем дело? Мне эти альбомы тогда потрясли именно потому, что они превосходили все, что я до этого слышал. Ну, советское, да, да, вот это звучание. И опять же, это не было похоже на западное звучание, потому что там же пластинки были.
3: А конечно, да. То есть, даже вот такие знаковые альбомы, как вот, например, тот же самый «Наутилус», да, «Разлука», и там 15, предположим, «Финджуз», они записаны по-простому, что называется. И, видимо, там не было особой возможности технически это реализовать.
0: Конечно.
3: Хотя по стечению обстоятельств они звучат хорошо, даже до сих пор.
0: Они как свидетельство времени. Конечно. Свидетельство времени, там да, все да, было да. понятно. То есть, если мы примем во внимание, как это записывалось, когда это записывалось, тогда все становится
3: да.
0: на свои места.
3: И вот где-то вот в это время, то есть на середине 80-х тоже одна из революций начала происходить, то есть начали появиться звукорежиссеры, которые понимали, что со звуком можно делать, да,
0: ну,
3: и
0: да.
3: как. Музыкальный коллектив всегда присутствовало еще какое-то окружение, да, из людей, которым было, они были не музыканты, которым было интересно это с точки зрения журналисты, предположим, и технари, да.
0: да.
3: Нам в какой-то степени повезло, что мы радиофак закончили, нам было проще в этом как бы вникнуть, поэтому, собственно, я занялся звукорежиссером. И Вадим, на самом деле, имея хорошую техническую базу, естественно, радиофак, это Кузнец.
0: Ну, он тоже сам паял.
3: Да, и как звукорежиссер он состоялся, конечно же, Вадим тоже.
0: Да. Спасибо, Александр, что пришел.
3: Взаимно. Я с удовольствием пообщался. Мне очень интересно.
0: Интересно вспомнить, интересно
3: да,
0: рассказать.
3: Конечно, да.
0: Будем продолжать эти разговоры, потому что год уральского рока не закончен. В заключение, как эпилог к нашему разговору о звукозаписи свердловского рока и рока вообще, прозвучит кавер-версия песни группы «Slade» в исполнении группы «Quiet Riot». Называется она «Давайте послушаем шум».

0: «Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».
1: These are the reasons I drink.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Композиции на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

it up low.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.